желтая луна, желтый диск луны в небе высоко. Холод пустоты, стылой пустоты, в доме тишина, только дверь скрипит.

или выговорил. Не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

своим смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
2: И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь.

Я не такой, каким они меня хотят видеть, и все, что ждет меня тут, утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский разрушенный внутренний мир. Он из пепла и руин. Время тянется долго, дольше, чем вечность. Тут человек забыл про человечность. Тут маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу тебя.

ценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себе тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй. Здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то. В котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро в тайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM 101.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Однажды жизнь молодой женщины резко меняется. Ей ставят смертельный диагноз. Ее увольняют с работы, бойфренд бросает ее. Жить ей остается всего 2 месяца. И она отбрасывает всякую осторожность, пытаясь осуществить напоследок свои несбывшиеся желания. Саундтрек к фильму «Гитара».

FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 0722.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника – настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина. Родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок-группой «Апофеозом» НИИ «Косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: История о трех друзьях, которые решают завоевать на конкурсе среди подростков право на космический полет. Саундтрек к фильму «Большое космическое путешествие».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Лето должно быть безопасным. В этом уверены сотрудники МЧС России. Они проводят регулярные профилактические занятия в детских лагерях. Одно из таких прошло в молодежном центре «Место Валдай». Ребятам напомнили об основных летних рисках. В первую очередь о безопасном купании. Заходить в воду можно только в официальных местах и без палящего солнца. Нельзя заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах без присмотра взрослых. Кроме того, с детьми обсудили меры пожарной безопасности. Напомнили телефоны экстренных служб и дали возможность примерить боевую одежду пожарного. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас с детства, и этот день по традиции празднуют по всей стране. В честь памятной даты на площадке у Подковы прошел открытый микрофон «Пушкин. Чудо России». Любой желающий, независимо от возраста, мог подойти к живому микрофону и прочитать любимое стихотворение. В Валдае отметили Международный день сказок. И самым сказочным образом – на поляне сказок состоялась премьера спектакля фольклорного театра кукол «Дом сказки» в постановке «Не садись на пенек» по мотивам сказки «Маша и медведь». Новая большая ширма, декорации под открытым небом и оживающие в руках юных мастеров куклы «Озорная Маша» и «Добродушный медведь» вызвали бурю радости. Смех детей, улыбки родителей и невероятное единение – такую атмосферу подарили зрителям актеры театра и их неповторимые куклы. Стоит отметить, что все декорации, реквизит, куклы и даже новую ширму участники делают самостоятельно. В минувшую субботу в Валдае прошла ярмарка «Арт-галерея «Мастера Валдая». Традиционное место – площадка у царь Подковы, памятного знака валдайским кузнецам и колокольным мастерам. Посетители ходили по рядам, любуясь творениями умельцев и приобретая на память оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства. Люди проявляют большой интерес к арт-галереям, поэтому администрация округа приняла решение этим летом проводить их не только по субботам, но и по воскресеньям. Радиостанция «Валдай ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день начинается прямо сейчас, понедельник, 8 июня на календаре. И, друзья, важная новость. Эта рабочая неделя будет коротюсенькая. Вот череда весенне-летних праздников заканчивается на этой неделе. И потом только уже сюда, там, осенью. Будем отдыхать. А летом мы так отдыхаем, потому что лето. В общем, ребят, сегодня понедельник, сегодня 8 июня, год 2026.
4: Самое классное,
3: да.
4: Скажи, самое классное. Какое? Скажи.
3: Что?
4: Это 4 дня.
3: Ну, я сказал 4 дня, я сказал 4 в самом начале. 4 дня работаем,
4: это
3: ребят.
4: Самое крутое.
3: Потом 12-го День России, потом 13-е, 14-е выходные. В общем, делаем так, чтобы эта неделя стала по-настоящему классной. Хоть она и коротенькая, нужно все успеть сегодня сделать, понедельник, и потом отдыхать. Мы начинаем шоу «Активация». Всем доброго утра. Сегодня поговорим обязательно о чем-то вкусном, обязательно покурьезим. Звезды стороной будут нами не обхожены. Есть такое? Ну, ты понимаешь, да, что я хотел сказать? Вот, много всего интересного, классного. Самое главное, что лето. Лето только началось, столько всего интересного впереди.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 июня 1909 года выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Чуть ранее самый первый российский автомобиль был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе. В последующие годы в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. Именно 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства. Это был «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным четырехцилиндровым двигателем. «Руссобалты» собирались из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывала и изготавливала их бельгийско-русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках. Вскоре завод взялся за постройку грузовиков, изготовил несколько образцов автобусов, артиллерийских тягачей, пожарных машин и шасси для броневиков, корпуса которым делал Ижорский завод. «Руссобалты» выпускались в Риге вплоть до июля 1915 года, когда город уже стал прифронтовым в годы Первой мировой войны.
2: 8 июня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Ученые разделяют мировой водный бассейн на 5 больших океанов – Атлантический, Индийский, Тихий, Северный, Ледовитый и Южный. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека. До 40% мировых океанов считаются сильно пострадавшими в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания. 90% популяции крупной рыбы истощены и 50% коралловых рифов уничтожены. Мы забираем из океана больше, чем может быть восполнено. Каждый год мероприятия, организуемые в рамках Всемирного дня океанов, посвящены определенной теме. Ведущую роль в обеспечении поддержки информационных мероприятий в рамках дня играет межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, которая является спонсором Всемирной сети океанов.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезный курьез в утреннем шоу «Активация». Обязательно мы должны их обсудить. Летние курьезы, жаркие, невероятные.
2: Да.
1: Слушаем, набираемся опыта на чужих ошибках.
2: Да даже не чужие ошибки, а у нас сегодня, знаете, курьезные новости, они повторяются. Вот раз в год мы говорим про одного мужика, который в книге рекордов Гиннесса свое имя уже точно оставил и до сих пор пытается на одном рекорде делать себе популярность. Угу. Это Дэвид Раш из Айдахо, человек, который, значит, обожает надевать футболки на скорость. Вот опять поставил очередной рекорд. Значит, предыдущий рекорд у него что было? Он больше всех надел футболок за 30 секунд. Потом самое быстрое надевание по времени 10 футболок одним человеком за минуту. Короче говоря, значит, новый рекорд за 30 за минуту надел на себя 35 футболок. То есть брал сначала свой размер, а потом больше. Но судя из книги рекордов Гиннесса, то есть, понимаешь, люди пришли посмотреть. Вот мужики приехали, женщины приехали. Смотри, как мужик футболки надевает. Сказали, что 3 футболки не зачет, потому что нижний край не достал до талии. Это не считается. Поэтому все равно 32 футболки он надел за минуту на себя и стал мировым рекордсменом. Вот человек живет себе. Во-первых, надо купить футболки. Ну, либо он как-то договорился, то есть он как-то, видимо, просчитал, что, допустим, мы начинаем с M, пару футболок размера, потом L, потом XL, потом XXL и так далее. Самое главное, что вот как судьи смотрели, за минуту 35, это получается, сколько, футболка 2 секунды?
1: Ну, мне кажется, тут дело в том, чтобы их правильно разложить.
2: А, да, обязательно разложить все это, сделать. Главное, чтобы было...
1: Не терять время на то, что на поиске следующей футболки.
2: Да, так, о, где следующая? Ой, в стиралке. Ой, нет, уже в сухом белье. Ой, нет, где надо погладить ее. Да, может быть, еще надо погладить все футболки, представляешь? Гладишь полдня, а потом за минуту надеваешь. В общем, рекорд, ребята, 32 футболки за минуту. Надо побить его. Надо побить, летом цель определена. Вот, мне кажется, кстати, надевать проще, чем снимать.
1: Ну, но...
2: там же, считай, у тебя голова дырка. Слушай, две руки, две дырки.
1: У меня вот есть спектакль, например, в котором я очень много раз переодеваюсь. Причем это надо сделать очень быстро. И я переодеваюсь там, например, из козы в зайчиху.
2: А что там, рога убрала, а ушки надела?
1: Да там целый парик с рогами. И нужно же и платье другое надеть. И это реально очень долго. Я выхожу после такого спектакля, еще два подряд, выжатая, как лимон, как будто сходить дело в зал.
2: Надо тебе пойти в театр какой-нибудь экспериментальный, где просто вот ты на себя надеваешь бумажку, там, я коза, я зайчик.
1: Это круто.
2: Вот это круто. Да. Все, ничего не надо, просто.
1: Я за.
2: Я коза, я зайчик. Ребята,
1: я за.
2: Одевайтесь по погоде, ставьте рекорды и слушайте утреннее шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Именинные пирожочки. Наш сегодняшний 8-июньский с днем рождения. Вас поздравляем от всей души. Классно, что вы летом родились. Вы наверняка очень все солнечные, цветущие. Хотя не все такого мнения о близнецах, но мы всех близнецов уважаем, обожаем. У меня мама близнецы, у нее, правда, прошел день рождения. Тем не менее, всех поздравляем. Ну и еще поздравим известных людей, которые родились с вами в один день. И первым сегодняшним
1: твой именинником,
0: которого я поздравить готова, это граф Илларион Воронцов-Дашков. Как вам
1: Дашков?
0: Дашков.
1: Ну, Даша, мое любимое имя, поэтому да.
0: В 1837 году он родился. Это был русский государственный и военный деятель. Поздравляем.
1: Ну, поздравляем с днем рождения. Поздравляем Ника Роллса сегодня с днем рождения. Основатель, клавишник британской группы Duran Duran. Такой легкий рэп. В общем, поздравляем, да. Хороший человек.
0: Очень хороший человек.
1: Очень хороший человек, да. Хорошая группа придумала. Ну, круто же, круто.
0: В 1926 году в этот день родился Олег Кошевой. Вы наверняка во многих городах, мне кажется, есть улица Олега Кошевого. Руководитель молодой гвардии в Краснодоне. Герой Советского Союза.
1: Поздравляем сегодня героя Американского Союза. Канье Уэст сегодня появился на свет. День рождения. 49 лет. Американский рэп-исполнитель, продюсер, автор песен, запрещает его в некоторых городах.
0: Почему?
1: Ну, не знаю, какой-то вайп он несет, не очень позитивный. Он когда-то что-то ляпнул, и все. И вот сейчас у нас многие мои знакомые все пытаются по высшим соцстранам выкупать билеты на Канье Уэста. А вот то приезжает, то не приезжает. Канье Уэст, с днем рождения.
0: В 1927 году в этот день родился Артур Эйзен. Это оперный певец, между прочим, пел он басом и был народным артистом СССР.
1: Неплохо. И поздравляем сегодня с днем рождения Софью Александровну Великую.
0: Фамилия, да?
1: Российская фехтовальщица на саблях. Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка России, заслуженный мастер спорта. А еще знаешь, кто она?
0: Кто?
1: Майор вооруженных сил Российской Федерации.
0: Очень серьезная
1: женщина. Да, София Великая, поздравляем с днем рождения. Ну, действительно, список наград великий у нее. Всех поздравили, все молодцы, все красавчики. Ну, а прямо сейчас Ксения Лайт, лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях. Используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу. Вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем

0: Всем привет, всем доброе утро, шикарное утро понедельника, 8 июня на календаре. Я Горешков, Маша Малинина. Мы начинаем нашу рубрику о правильном питании. Так она называется, правильное питание по понедельникам. Я ж ей захотел. Маша, все, давай рассказывай, что
1: я
0: принесла.
1: Я не знаю, понравится ли тебе по вкусу мое сегодняшнее меню, но я очень хочу вам рассказать. Это, кстати, и правильное питание, и полезное, и, друзья, у меня последнее время, видимо, какие-то проблемы с финансами, потому что в пятницу я, если помнишь, рассказывала о бесплатных украшениях,
0: да,
1: аксессуарах,
0: да,
1: которые можно сделать.
0: Бесплатная еда?
1: А сегодня мы поговорим о бесплатной еде.
0: Это как?
1: Да. Ну, например, вот, ну, мой брат, если грибы в лесу ты собрал, он это называет,
0: понял, да,
1: бесплатная еда.
0: А рыба,
1: да,
0: еще бесплатная.
1: И сегодня, ну, которую ты поймал,
0: ну,
1: да,
0: конечно,
1: ягоды лесные.
0: Бесплатная,
1: а
0: да.
1: Сегодня мы поговорим о... Название такое у этих растений – дикоросы. Дикоросы, которые можно есть. Это, во-первых, сныть, крапива и одуванчик, а также лебеда.
0: Ну, надо же, это надо с книжкой ходить специально. Вдруг какое-нибудь краснокнижное растение или, например, вредное будет.
1: Вот, кстати, да, сныть. Об этом хотела обязательно сказать.
0: Давай рассказывай,
1: некоторые...
0: что с ними делать-то,
1: ну,
0: с дикоросами?
1: Сейчас, подожди, хочу, да, ты правильно напомнил, что некоторые съедобные вот эти дикоросы имеют ядовитых двойников. Но тут такое же правило, как и с грибами. Если вот хотя бы чуть-чуть сомневаетесь, не надо. Ну, крапива-то, крапива, она и есть крапива.
0: Ну да.
1: Ориентируемся на крапиву.
0: Да.
1: Обязательно, в общем, помыть, естественно, это нужно все посушить.
0: Очень хорошо. А
1: да,
0: как ее мыть? Она же колется.
1: Ну... Что, крапива?
0: Да.
1: Так она же после того, как ты ее кипятком ошпарил, она уже не колется.
0: Ага.
1: Если ты не знал. Итак, поговорим о том, что такое сныть. Сныть – это не зря напоминает старорусское слово «снеть», да, то есть
0: снеть.
1: Еда. И сныть была такой долгожданной едой. Она первой вырастала после снегов, еще, кстати, в апреле. А сейчас ее легко найти не только в лесу, но и на даче там где-нибудь. Она любит тенистые влажные места, быстро разрастается, растение очень живучее. Но в пищу используется только молодые листья, так же, как и у крапивы, кстати. И верхушки побегов до цветения именно в этот момент. Они очень сочные, мягкие. И все рецепты, они такие же... это зеленые супы и различные, вот, типа свекольников, там что-то такое, да?
0: Ну, супик, да.
1: Да, и в свежие салаты траву лучше добавлять в небольшом количестве, чтобы не перебить вкус других ингредиентов. А также... Сныть хороша в начинках для пирогов. Внимание, пельменей хорошо сочетается с яйцами, творогом, мягкими сырами. Используется в смузи, соусах и песто. То есть, ребят, по факту это бесплатная зелень, которую вы даже не вырастили, а просто собрали и там в салатик покрошили, в пельмешки куда-нибудь добавили, в супчик. Очень, да, главное, конечно, хорошо промыть и посмотреть... чтобы не было никаких там, ну, насекомых там и все такое. Итак, сейчас поговорим о лебеде.
0: Это...
1: бабушка моя, естественно, как и многие другие бабушки, пережила голод серьезный, и вот она мне рассказывала, что они ели лебеду. Суп из лебеды. Я такая думаю, лебеда? Серьезно? Но на самом деле, друзья, лебеда – близкая родственница киноа. А все мы знаем, что киноа – это очень полезная как крупа.
0: Ну, крупа, да, она больше называется.
1: Лебеда тоже относится к семейству амарантовых. Используется абсолютно по-разному. Она очень классно растет, все переносит, и засуху, и бедные почвы. Поэтому вот во времена неурожайные года готовили именно ее. Тоже используются молодые листья или верхушки. Тоже собирают лучше до цветения. Рецепты из лебеды – это в основном салаты в смеси с другой зеленью. Зеленые супы, похлебки, также начинка для выпечки в сочетании с картофелем, яйцами и крупами. Перед использованием листья можно бланшировать, если кажется, что вкус слишком резкий. Бланшировать – это что? Обжарить.
0: Обжарить.
1: Да? Крапива, кстати, давайте про нее поговорим, а одуванчики оставим для вашего личного уже изучения, если вдруг захотите таким полакомиться. Крапива, как есть, и не обжечься. Тоже она... используются верхушки длиной примерно 5-10 сантиметров. Самая вот молодая крапива, там листья мягкие, без выраженной горечи и максимальная концентрация витаминов. Вкус у крапивы пишут, похож на шпинат, только не такой выраженный. И обычно смешивают с другой зеленью тоже и добавляют яркие ингредиенты в супы, в щи, в омлеты, в яичницы, начинки для пирогов и вареников. И тоже, говорят, очень хорошо сочетается с луком, яйцами и мягкими сырами. Так что кушайте вообще бесплатную еду, будьте здоровы. Вот кто на дачу уже выехал, пожалуйста.
0: Так, а там уже, знаешь, сколько еды уже. На самом деле, уже я из крапивы делал. Я суп ел, да. Я очень сильно боялся, когда первый раз мне предложили, сказали, суп из крапивы. Я говорю, так сейчас язык у меня обожжется, будет красный.
1: Да, как... ну вот мы такие, вот базилик, вот там то, все, крапива, ребят.
0: Крапива, главное, да, Маша сказала, главное, ребят, все это мыть хорошо, и потом...
1: Да, и если вы сомневаетесь, крапива это или нет, лучше не берите.
0: А потом хорошо готовить. Спасибо огромное, мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, понедельник, 8 июня на календаре. Наша любимая игра «Верю, не верю». Прямо сейчас в шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малина. Обмениваемся фактами, правдивые, лживые. Главное понять, где правда, где ложь. Удается, молодец, не удается.
2: Не все молодец.
1: Пока не молодец. На прошлой неделе я победил. На этой неделе у нас такая игра будет. Возможно, будет ничья. Возможно, не ничья. Короче говоря, первый факт от меня. Твои, Маша, нелюбимые факты. Что было раньше? Как тебе такое?
2: Ну, то есть, да,
1: ну я знаю, там ты вот скажешь, что
2: тяжело, тяжело.
1: Абсолютно разные сферы. Вот веришь ли ты, что горный велосипед, горный велосипед появился раньше, чем поезд на воздушной подушке?
2: Нет.
1: Ты не веришь, а на самом деле это правда. Горный велосипед, где спереди амортизатор, широкие такие шины, руль... Палка появился в 1973 году, а поезд на воздушной подушке через 11 лет, в 84-м только году появился. Я победил, 1-0 в мою пользу, теперь твой факт.
2: Ежегодно, значит, к Рождеству в Великобритании одна страна дарит роскошную елку. Веришь ли ты,
1: что это?
2: Швеция дарит Великобритании каждый год роскошную елку.
1: Швеция... Я думаю, не верю.
2: Молодец, Франция, это Норвегия. Это Норвегия, молодец.
1: Все. Я помню эту историю, что везут ель через всю Европу. Но какая страна, не знаю. Все, я победил, получается.
2: Да, вот молодец.
1: Такое просто идеальное начало утра для моей команды. Кто болеет за меня, вот такие факты. Два факта узнали, друзья, запомнили. Ну а завтра будет совсем другая история. Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Активация. Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездной пыли. Прямо сейчас расскажем вам звездные новости.
2: Короче говоря, когда совсем нет новостей, новости сами собой получаются. И такие они очевидные, такие они вот прям вот на поверхности они были. Группа кино, мы знаем, что она существует до сих пор. Виктора Цоя нет, но музыканты сохраняют его наследие, выступают на концертах. Сын Виктора Цоя, Александр Цой, участвует в этот мэппинг, создает все эти картинки. Вот, короче... И голос Виктора Цоя. Культовая группа «Кино» стала опекуном шпорцевой кукушки в московском зоопарке. Песню «Кукушка» мы ведь знаем, группу «Кино»,
1: точно,
2: правильно?
1: Точно.
2: Это же не Полина Гагарина придумала, ребят, на всякий случай. Камон, группа «Кино» Виктор Цой придумала. А то знаешь, тут мне говорили. Так вот, живет в московском зоопарке некая шпорцевая кукушка. Она вообще не похожа на кукушку, она на какую-то орла похожа. Не знаю, на сыча, нет, не сыча, на орла какого-то похожим. В общем, продюсер нынешней группы Александр Цой сказал, что часть средств от концерта, который будет в Москве, будет отправлен на поддержку птицы.
1: На поддержку это, кукушки.
2: Да, это наша общая кукушка, друзья. И кино о ней позаботится. Также заявил бас-гитарист Игорь Тихомиров. Вот, собственно, еще конкурс объявили для детей. Им предлагается изобразить свое видение культовой композиции. И, собственно, за самое интересное будет приз. Вот мне кажется, вот ты и музыкант, исполнитель, есть у тебя песня? Да? Ну, неважно, какой там смысл, да, ну вот кукушка. Слово «кукушка» есть. Все, значит, надо пойти и помочь какой-то кукушке. Она вот сидит там, кукует одна одинокая. Тут бах, какие-то люди стали приходить в косухах. С длинными волосами.
1: Ну да. Я такая,
2: привет. Вот она, привет, шпорцевая кукушка. Вот, и давайте вспомним, у кого есть песни про животных? Вот, кроме Киркорова «Зайка моя». Вообще,
1: так вот, не вспомню
2: вот так
1: я.
2: Так не вспомню сразу.
1: Mm-mm.
2: Ну ладно. Нет. А Дима Билан, мне кажется, что у него есть...
1: Нет, это был Никита Малинин. Котенок,
2: опять же, про, да, подожди, а про собак? Люси у Родиона Газмана. Ну, собаки не так везде бегают.
1: Динозаврики. Ну, пусть жертвует приютом для собак тогда.
2: Мне кажется, он так это делает. В общем, ребята, любите животных, радуйтесь классным животным, радуйтесь классным песням и продолжайте лето вместе с нами. Сегодня понедельник, 8 июня. Сергей Грешков, Маша Малинина. Всем пока.
1: Пока.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Самый лучший день начинается прямо сейчас, понедельник, 8 июня на календаре. И, друзья, важная новость. Эта рабочая неделя будет коротюсенькая. Вот череда весенне-летних праздников заканчивается на этой неделе. И потом только уже сюда, там, осенью будем отдыхать. А летом и так отдыхаем, потому что лето. В общем, ребят, сегодня понедельник, сегодня 8 июня, год 2026.
3: Самое классное,
2: да.
3: Скажи, самое классное. Какое? Скажи.
2: Что?
3: Это 4 дня.
2: Ну, я же сказал 4 дня, в самом начале. 4 дня работаем,
3: это
2: ребят.
3: Самое крутое.
2: Потом 12-го День России, потом 13-е, 14-е выходные. В общем, делаем так, чтобы эта неделя стала по-настоящему классной. Хоть она и коротенькая, нужно все успеть сегодня сделать, понедельник, и потом отдыхать. Мы начинаем шоу «Активация». Всем доброго утра. Сегодня поговорим обязательно о чем-то вкусном, обязательно покурьезим. Звезды стороной будут нами не обхожены. Есть такое? Ну, ты понимаешь, да, что я хотел сказать? Вот, много всего интересного, классного. Самое главное, что лето. Лето только началось, столько всего интересного впереди.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Теракты со стороны Украины будут продолжаться, будут гибнуть люди, пока европейские государства прощают киевскому режиму во главе с Зеленским атаки на их территории, заявил накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что главы и политики стран, чьи жители и объекты пострадали от украинских беспилотников, не называют и не осуждают виновных, по сути, поддерживая. Все более очевидно, что Англия, Германия и Франция вместе с бывшими президентами США Байденом и Обамой совершили преступные действия, когда помогли осуществить госпереворот на Украине, добавил Володин. Именно из-за их действий к власти пришел нацистский режим, подчеркнул председатель Госдумы. Мошенники широко используют искусственный интеллект, в том числе для обмана молодых людей, и нужно вести соответствующую разъяснительную работу с молодежью, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цитата: «Надо помнить молодому поколению, что сейчас искусственный интеллект используют широчайшим образом мошенники, которые через искусственный интеллект обманывают людей, грабят их, воруют у них деньги, подвигают молодое поколение на неправомерные, незаконные действия. Иногда дети поддаются этому», сказала председатель Совфеда. По ее словам, надо вести в этой сфере широкую разъяснительную работу, нужно очень широко объяснять нашей молодежи, что такое искусственный интеллект, как он оказывает влияние, как его можно эффективно использовать, но не злоупотреблять, подчеркнула Матвиенко. В Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 16 часов составила почти 49%. За парламентскими выборами в Армении следили 647 международных наблюдателей. Для освещения выборов за аккредитацией обратились 181 зарубежное и 71 местное СМИ. Как в течение дня отмечали наблюдатели, выборы проходили спокойно. В них участвовали 18 партий и блоков, включая партию премьера страны Никола Пашиняна на гражданский договор. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, а блоком 8-10% голосов избирателей. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. На фоне закрытия избирательных участков в центр Еревана в воскресенье была стянута полиция. Сегодня у православных христиан начался Петров пост. Он продлится 34 дня, рассказал кандидат богословия священник Антоний Борисов. Апостольский или Петров пост – один из четырех многодневных постов православной церкви. Выпадает он всегда на летнее время, но его продолжительность меняется в зависимости от даты празднования Пасхи. Чем позже Пасха, тем Петров пост короче. Начинается Петров пост через неделю после праздника Святой Троицы, то есть в этом году 8 июня, а заканчивается всегда накануне 12 июля, дня памяти святых апостолов Петра и Павла. Курс доллара на сегодня 8 июня 73.47, курс евро 85.56. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков»,

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 2.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника, настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина, родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок-группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок-группой «Апофеозом» «Нии косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего – крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас. –

Из головы тебя не выселить. Мои мысли этого не хотели бы. Мои ночи стали пьяными убитыми, будто с ними поругались понедельники. Прошу тебя, девочка, веселись. Не замечая дороги, падаю вниз. Сто родным это скользкий карниз. Расскажи всему миру, как тебе заезд.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Уважаемый бизнесмен и отец семейства мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом заботливого мужа и нежного отца скрывается жестокий убийца. На протяжении долгого времени эти две личности безуспешно борются между собой, и ни одна из них не может одержать верх. В результате убийства продолжаются, и кажется, ничто не может оборвать эту кровавую цепь преступлений. Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его последнего злодеяния становится сумасшедший фотограф. Он начинает шантажировать преступника, но у него особые требования. В отличие от обычных шантажистов, фотографа не интересуют деньги. Он хочет присутствовать при следующих убийствах. У героя остается сомнительный выбор – пойти на поводу у шантажиста или найти в себе силы победить свой порог и вернуться к нормальной жизни. Саундтрек к фильму «Кто вы, мистер Брукс?»
3: Soldier.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Лето должно быть безопасным. В этом уверены сотрудники МЧС России. Они проводят регулярные профилактические занятия в детских лагерях. Одно из таких прошло в молодежном центре места Валдай. Ребятам напомнили об основных летних рисках. В первую очередь о безопасном купании. Заходить в воду можно только в официальных местах и без палящего солнца. Нельзя заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах без присмотра взрослых. Кроме того, с детьми обсудили меры пожарной безопасности, напомнили телефоны экстренных служб и дали возможность примерить боевую одежду пожарного. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас с детства, и этот день по традиции празднуют по всей стране. В честь памятной даты на площадке у Подковы прошел открытый микрофон «Пушкин. Чудо России». Любой желающий, независимо от возраста, мог подойти к живому микрофону и прочитать любимое стихотворение. В Валдае отметили Международный день сказок и самым сказочным образом. На поляне сказок состоялась премьера спектакля фольклорного театра кукол «Дом сказки» в постановке «Не садись на пенек» по мотивам сказки «Маша и медведь». Новая большая ширма, декорации под открытым небом и оживающие в руках юных мастеров куклы «Озорная Маша» и «Добродушный медведь» вызвали бурю радости. Смех детей, улыбки родителей и невероятное единение. Такую атмосферу подарили зрителям актеры театра и их неповторимые куклы. Стоит отметить, что все декорации, реквизит, куклы и даже новую ширму участники делают самостоятельно. В минувшую субботу в Валдае прошла ярмарка «Арт-галерея Мастера Валдая». Традиционное место – площадка у царя Подковы, памятного знака валдайским кузнецам и колокольным мастерам. Посетители ходили по рядам, любуясь творениями умельцев и приобретая на память оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства. Люди проявляют большой интерес к арт-галереям, поэтому администрация округа приняла решение этим летом проводить их не только по субботам, но и по воскресеньям. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: «Валдай-ФМ» – популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но

0: Валдай FM. Реклама. Реклама на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника, настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина, родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок-группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок-группой «Апофеозом» НИИ «Косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Частный детектив Гитес принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа ее мужа-инженера. Взявшись за дело, детектив оказывается в центре скандалов, беспредела, коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывает однажды ночью вместе с телом несчастного инженера. Саундтрек к фильму «Китайский квартал»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия учитывает заявление о том, что Соединенные Штаты на стороне Украины. Москва принимает во внимание существование различных точек зрения на украинский конфликт, но при этом видит и ценит искренние намерения президента Дональда Трампа урегулировать его. Напомню, ранее выступая на слушаниях в Конгрессе, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, так как в данной ситуации он занимает сторону Киева. Кроме того, Соединенные Штаты в настоящее время готовят новые антироссийские санкции. Добавлю, ранее Владимир Путин подчеркнул, ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву. Президент заявил, Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. С 8 июня меняется методика расчета официального курса евро, который Банк России устанавливает по будням. Теперь он будет определяться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка. Данное изменение связано с низкими оборотами по валюте пары рубль-евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, отмечает регулятор. Поэтому Банк России будет привязывать евро к кросс-курсу, потому что курс евро к доллару определяется на мировом валютном рынке, он более предсказуем и подкреплен огромным количеством сделок. В результате курс станет менее волатильным и будет точнее отражать соотношение рубля к евро. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в российском сельскохозяйственном экспорте достигла в прошлом году порядка 50%. Отмечается, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья. Россия сохранила первое место по поставкам на мировой рынок пшеницы. Самообеспеченность семенами основных сельскохозяйственных культур увеличилась практически до 70%. Особенно заметный прирост отмечается по подсолнечнику, сахарной свекле и кукурузе. В сфере генетики животных создается агробиотехнопарк в Татарстане, который будет решать задачу по повышению продуктивности и эффективности работы хозяйств. Проводятся молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота для создания базы данных для оценки племенной ценности животных. Безработица в России продолжает оставаться рекордно низкой, на уровне 2,2%, а занятость, наоборот, невероятно высокой, около 61%. По последнему показателю, наша страна сейчас на 32-м месте из 49 государств, где проводят аналогичные наблюдения. Средний возраст работников в нашей стране 44 года, и в ближайшие полтора десятилетия он будет только расти. Рынок труда для квалифицированных рабочих сегодня характеризуется высокой напряженностью. Если в 2021 году в России на одного безработного приходилось 8 вакансий, то сейчас 18. Массовые увольнения из-за замены людей искусственным интеллектом, похоже, отменяются, но чтобы оставаться востребованными и высокооплачиваемыми работниками, каждому россиянину, независимо от возраста, предстоит овладеть навыками не только использования, но и разработки искусственного интеллекта. Официальный курс американского доллара 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

вокруг садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В третьем тысячелетии мир переменился. Климат, народы, все перевернулось. Земля превратилась в ядовитую выжженную пустыню, которую стали называть «проклятая земля». Миллионы людей сосредоточились в нескольких огромных городах, на улицах которых царили хаос и преступники. Система правосудия не смогла справиться с анархией, и был создан новый порядок – элитные подразделения, которые сами задерживали, судили, выносили приговор и приводили его в исполнение. Их называли «судьями». Саундтрек к фильму «Судья Дредд».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Лето должно быть безопасным. В этом уверены сотрудники МЧС России. Они проводят регулярные профилактические занятия в детских лагерях. Одно из таких прошло в молодежном центре «Место Валдай». Ребятам напомнили об основных летних рисках. В первую очередь о безопасном купании. Заходить в воду можно только в официальных местах и без палящего солнца. Нельзя заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах без присмотра взрослых. Кроме того, с детьми обсудили меры пожарной безопасности. Напомнили телефоны экстренных служб и дали возможность примерить боевую одежду пожарного. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас с детства, и этот день по традиции празднуют по всей стране. В честь памятной даты на площадке у Подковы прошел открытый микрофон «Пушкин. Чудо России». Любой желающий, независимо от возраста, мог подойти к живому микрофону и прочитать любимое стихотворение. В Валдае отметили Международный день сказок и самым сказочным образом. На поляне сказок состоялась премьера спектакля фольклорного театра кукол «Дом сказки» в постановке «Не садись на пенек» по мотивам сказки «Маша и медведь». Новая большая ширма, декорации под открытым небом и оживающие в руках юных мастеров куклы «Озорная Маша» и «Добродушный медведь» вызвали бурю радости. Смех детей, улыбки родителей и невероятное единение. Такую атмосферу подарили зрителям актеры театра и их неповторимые куклы. Стоит отметить, что все декорации, реквизит, куклы и даже новую ширму участники делают самостоятельно. В минувшую субботу в Валдае прошла ярмарка «Арт-галерея «Мастера Валдая». Традиционное место – площадка у царя Подковы, памятного знака валдайским кузнецам и колокольным мастерам. Посетители ходили по рядам, любуясь творениями умельцев и приобретая на память оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства. Люди проявляют большой интерес к арт-галереям, поэтому администрация округа приняла решение этим летом проводить их не только по субботам, но и по воскресеньям. Радиостанция «Валдай ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и App Store. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.

твое фото снова там. Так не рвали меня никогда напополам. Но сегодня именно тот день. Я забыла обо всем, что между нами было. Я уверен, она тоже забыла. Но сегодня именно тот день.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника, настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина, родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок-группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок-группой «Апофеозом» НИИ «Косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Он эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни, Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный шериф, ненавидящий бродяг. Попав в тюрьму и вкусив униженный со стороны полиции, Рэмбо объявляет войну беспределу официальных структур и главе местной полиции лично. Саундтрек к фильму «Рэмбо. Первая кровь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. За ночь над регионами России сбиты 310 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей БПЛА в ночь на понедельник ударил. По пассажирскому поезду номер 68 Москва-Симферополь погиб помощник машиниста и ранен машинист. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено, пассажиров четырех поездов доставят в Симферополь на автобусах из-за приостановки железнодорожного сообщения. Речь о поездах номер 316, 226, 92 и 174. Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь временно приостановлено, а движение электричек на участках Симферополь-Джанкой и Армянск-Джанкой было приостановлено по техническим причинам. Туристический поток по России с мая по сентябрь вырастет примерно на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Составит 48 миллионов поездок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, самый активно развивающийся вид туризма в нашей стране – это автомобильный. На портале путешествиям.рф подготовлены маршруты, где зафиксированы все пункты для остановки и отдыха, туристические точки притяжения, которые семья может выбрать для путешествия в зависимости от времени, которым они располагают. Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, есть цель реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Евросоюза. Пашинян считает, что Армении нужно продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. Партия «Гражданский договор» Пашиняна победила на парламентских выборах, единолично сформирует правительство. Правительство Армении в центре Еревана сохраняется спокойная обстановка после завершения выборов, хотя многие избиратели выражают разочарование итогами выборов. Россияне начали сталкиваться с новым видом косвенных фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде, рассказала основатель мастерской новых медиа Юлия Облец. Речь о так называемых косвенных фейках. В медиа практически все используют искусственный интеллект, чтобы написать текст, снять видеоролик, сделать картинку, а большинство нейромоделей созданы и обучены на иностранном культурном коде. Облец отметила, что нейросеть затягивает в себя в том числе ценностные установки той культуры, в которой она обучалась, отношение к тем или иным событиям, нормы поведения, традиционные ценности и многое другое. Обученная сеть напишет текст, автоматически заложив в него те предустановки, которые в ней уже есть. С точки зрения фактологии это будет корректный продукт, даты, названия географических пунктов все будет верным, но трактовка, отношения и контекст будет заложен, например, западный, подчеркнула эксперт. Курс доллара на сегодня 73,47, курс евро 85,56. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника, настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина, родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок-группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок группой «Апофеозом» «НИИ Косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: От всемирной известности до греховных глубин все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэнш-младший. Математический гений. Он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако, буквально в то же время, заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь. Саундтрек к фильму «Игры разума».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Лето должно быть безопасным. В этом уверены сотрудники МЧС России. Они проводят регулярные профилактические занятия в детских лагерях. Одно из таких прошло в молодежном центре «Место Валдай». Ребятам напомнили об основных летних рисках. В первую очередь о безопасном купании. Заходить в воду можно только в официальных местах и без палящего солнца. Нельзя заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах без присмотра взрослых. Кроме того, с детьми обсудили меры пожарной безопасности, напомнили телефоны экстренных служб и дали возможность примерить боевую одежду пожарного. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас с детства, и этот день по традиции празднуют по всей стране. В честь памятной даты на площадке у Подковы прошел открытый микрофон «Пушкин. Чудо России». Любой желающий, независимо от возраста, мог подойти к живому микрофону и прочитать любимое стихотворение. В Валдае отметили Международный день сказок и самым сказочным образом. На поляне сказок состоялась премьера спектакля фольклорного театра кукол «Дом сказки» в постановке «Не садись на пенек» по мотивам сказки «Маша и медведь». Новая большая ширма, декорации под открытым небом и оживающие в руках юных мастеров куклы «Озорная Маша» и «Добродушный медведь» вызвали бурю радости. Смех детей, улыбки родителей и невероятное единение. Такую атмосферу подарили зрителям актеры театра и их неповторимые куклы. Стоит отметить, что все декорации, реквизит, куклы и даже новую ширму участники делают самостоятельно. В минувшую субботу в Валдае прошла ярмарка «Арт-галерея «Мастера Валдая». Традиционное место – площадка у царя Подковы, памятного знака валдайским кузнецам и колокольным мастерам. Посетители ходили по рядам, любуясь творениями умельцев и приобретая на память оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства. Люди проявляют большой интерес к арт-галереям, поэтому администрация округа приняла решение этим летом проводить их не только по субботам, но и по воскресеньям. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: «Валдай-ФМ» – популярные хиты.
2: Нет!

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника – настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина. Родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок группой «Апофеозом» НИИ «Косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

В зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал? Сержант сказал, как про

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скадер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того. Саундтрек к фильму «Прогулка среди могил».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин в День социального работника поблагодарил занятых в этой сфере за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость. Президент подчеркнул, что в День соцработника отдают дань уважения тем, кто трудится в интернатах, домах ветеранов, центрах соцобслуживания, помогает инвалидам, малообеспеченным семьям и детям без попечения родителей. Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтеры, актерские и религиозные организации, бизнес-структуры, а также растет роль социального предпринимательства. Такое сотрудничество, по словам Путина, способствует повышению качества и доступности соцуслуг. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Поврежденные объекты расположены в Синельниковском районе области. Накануне вечером в Днепропетровске были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В ночь на понедельник также сообщалось о взрыве в городе. Тем временем вооруженные силы России сократили расстояние до Краматорска, освободив Тихоновку. До окраин города осталось порядка 11 километров. И также наши военные ведут бои в лесных массивах Светогорска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Взрыв прогремел в Сумах, воздушная тревога звучала в части Сумской области. Правительство страны внесло в Госдуму проект поправок в бюджетный кодекс для совершенствования бюджетного процесса в условиях высокой неопределенности в мировой экономике. Изменения, подготовленные Минфином, направлены на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса. В частности, Минфин предлагает меры, направленные на снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты. Ожидается, что эксперимент позволит сократить сроки предоставления кредита региональным бюджетам и расходов на обслуживание долга, поскольку такой кредит будет предоставляться под 0,1% годовых. Одна из самых частых мошеннических схем летом связана с арендой дачи. В объявлении «красивые фотографии, хорошая цена». Хозяин вежливо отвечает и сразу говорит, что желающих много. Дальше просит внести небольшую бронь, чтобы закрепить даты. После перевода объявление удаляется, телефон замолкает. При покупке дачи рисков еще больше. Продавец может торопить с авансом, показывать старые бумаги, скрывать спор о границах участка, запрет на регистрацию, регистрационные действия, доли других собственников или проблемы с доверенностью. А на дачниках хорошо зарабатывают фейковые магазины саженцев, семян, теплиц, насосов, генераторов и садового инвентаря. Так им обещают редкий сорт, огромную скидку, доставку за пару дней и оплату заранее. Однако вместо саженцев приходит сухая ветка, вместо семян – пересорт. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Курс доллара на сегодня 73,47. Курс евро 85,56. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Новая песня. Новая песня на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: У постели умирающего отца гангстер обещает прекратить преступную жизнь и стать легальным бизнесменом. Но невыносимая путаница и хаос в его доме приводит к тому, что завязать оказывается самой сложной работенкой из всех, что ему удавалось провернуть. Саундтрек к фильму «Оскар».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Лето должно быть безопасным. В этом уверены сотрудники МЧС России. Они проводят регулярные профилактические занятия в детских лагерях. Одно из таких прошло в молодежном центре «Место Валдай». Ребятам напомнили об основных летних рисках. В первую очередь о безопасном купании. Заходить в воду можно только в официальных местах и без палящего солнца. Нельзя заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах без присмотра взрослых. Кроме того, с детьми обсудили меры пожарной безопасности. Напомнили телефоны экстренных служб и дали возможность примерить боевую одежду пожарного. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас с детства, и этот день по традиции празднуют по всей стране. В честь памятной даты на площадке у Подковы прошел открытый микрофон «Пушкин. Чудо России». Любой желающий, независимо от возраста, мог подойти к живому микрофону и прочитать любимое стихотворение. В Валдае отметили Международный день сказок. И самым сказочным образом на поляне сказок состоялась премьера спектакля фольклорного театра кукол «Дом сказки» в постановке «Не садись на пенек» по мотивам сказки «Маша и медведь». Новая большая ширма, декорации под открытым небом и оживающие в руках юных мастеров куклы «Озорная Маша» и «Добродушный медведь» вызвали бурю радости. Смех детей, улыбки родителей и невероятное единение. Такую атмосферу подарили зрителям актеры театра и их неповторимые куклы. Стоит отметить, что все декорации, реквизит, куклы и даже новую ширму участники делают самостоятельно. В минувшую субботу в Валдае прошла ярмарка «Арт-галерея «Мастера Валдая». Традиционное место – площадка у царь Подковы, памятного знака валдайским кузнецам и колокольным мастерам. Посетители ходили по рядам, любуясь творениями умельцев и приобретая на память оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства. Люди проявляют большой интерес к арт-галереям, поэтому администрация округа приняла решение этим летом проводить их не только по субботам, но и по воскресеньям. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника, настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина, родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок-группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок группой «Апофеозом» НИИ «Косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: «1594 год. Молодой драматург Уильям Шекспир находится в творческом кризисе. Муза покинула его. Денег нет, хозяин театра требует от автора новую пьесу в кратчайший срок. И когда, казалось бы, у писателя не остается никакой надежды на обретение нового вдохновения, в его жизнь вторгается сама любовь в лице обворожительной аристократки Виолы. Под видом молодого актера девушка нанимает в труппу театра, чтобы сыграть главную мужскую роль в пьесе «Ромео и Джульетта». Виола не только преданная поклонникам маэстро Шекспира, но и прекрасная актриса. Существует лишь одна загвоздка. Виола обручена с важным дворянином, который планирует отвезти будущую супругу в далекую английскую колонию. Саундтрек к фильму «Влюбленный Шекспир».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Киевский режим старается затормозить процесс мирного урегулирования ситуации в украинской проблематике. При этом Кремль подчеркивает, Российская Федерация открыта к дипломатическому решению данного кризиса. Ранее бывший пресс-секретарь Шоумена 95-го квартала Юлия Мендель заявила, он боится завершения конфликта, и единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она выразила убеждение, у Зеленского мало советников, способных выбрать стратегию для единства общества. Наряду с этим российская сторона сообщает, Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом. Добавлю, Владимир Путин указал на неготовность Киева к договоренностям по решению конфликта. Президент отметил, в случае установления мира борьба за власть в Киеве кардинально обострится. Кроме того, глава государства уточнил, для восстановления экономики Украины потребуется сотни миллиардов евро, и европейские эксперты хорошо осведомлены об этом. Российскому агропромышленному комплексу на фоне развернутой Соединенными Штатами войны в Иране пришлось перестраивать логистику. Отмечается, страны Ближнего Востока являются для российских аграриев важным рынком сбыта. Стоимостное выражение отгрузки в этот регион увеличились более чем на 15%. При этом отечественные фермеры готовы наращивать экспорт в дальнейшем. Добавлю, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне на экспорт из России отправится в общей сложности более 60 миллионов тонн зерна. Суммарные сборы урожая по итогам сезона 2025-2026 года предварительно оцениваются более чем 144,5 миллиона тонн. Российский агропромышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и последовательно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами. Достигнутые результаты стали возможными благодаря высокому уровню технологического развития отрасли. Срок начала взимания технологического сбора на электронику перенесен с 1 сентября на 1 декабря. На решение повлияли предложения отраслевых объединений, пояснили в Минфине. Введение меры будет происходить поэтапно. Сначала планируют взимать сбор с готовой электронной продукции, такой как смартфоны и ноутбуки, далее с электронных компонентов и модулей. Максимальная ставка техсбора составит 5000 рублей. Она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям. В целом ставка будет значительно ниже максимальной. В Минпромторге определили сумму технического сбора со смартфонов и ноутбуков в размере 250 и 500 рублей соответственно. За телефоны проводной связи с беспроводной трубкой размер технологического сбора будет предположительно 100 рублей. Для остальных телефонных аппаратов 25 рублей. В России установлен новый рекорд по продаже автомобилей. За первую неделю июня было реализовано около 29,5 тысяч транспортных средств, что более чем на 5,5% превышает показатели предыдущей недели и на 25% выше показателей аналогичной недели прошлого года. При сравнении текущего тренда июньские продажи легковых автомобилей должны превысить майские в 110 тысяч машин. Есть все шансы побить сезонный рекорд апреля, когда было продано 117,5 тысяч автомобилей. В сегменте коммерческих автомобилей ситуация хуже. Регистрация транспортных средств коммерческой направленности сократилась почти на процент – до 1450 единиц. Грузовых автомобилей зарегистрировано за неделю 991 штука – это минус 3% к предыдущей неделе, но, правда, плюс 2,5% к прошлому году. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 8 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ника сегодня отмечает свой день рождения. Ника, настоящее имя Ирина Николаевна Мальгина, родилась 8 июня 1964 года в Симферополе. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 1995 года. С ранних лет увлекалась музыкой и танцами. Закончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано. Закончила Московское музыкальное педагогическое училище. С конца 1970-х годов начала выступать на эстраде, работала в популярном ВИА «Молодые голоса», из которого впоследствии образовалась хард-рок группа «Круиз». Далее была вокалисткой ВИА «Музыка». В 1997 году в составе ВИА «Музыка» участвовала в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию «Ассоль». С 1989 года начала сольную карьеру. Муж певицы Владимир Мальгин стал ее продюсером. В поисках имиджа Ника выступала в одних программах с панк-рок группой «Апофеозом» НИИ «Косметики». Затем запустила концертную программу в образе эстрадной секс-бомбы, записывая песни с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица эпатировала эротическим шоу и обилием обнаженных сцен в видеоклипах. Вскоре вышел дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноименный хит широко раскручивается на телевидении. Начиная с 1993 года, Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в Объединенные Арабские Эмираты с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и других странах. Пик популярности пришелся на 90-е годы. Наиболее известные композиции Ники – «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Нику и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ники прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: В разгар холодной войны внимание всей планеты приковано к схватке столетия. Мачту за название чемпиона мира по

шахматом в Рейкьявике. Бой между абсолютным чемпионом Борисом Спасским и по-настоящему одержимым игрой Бобби Фишером превращается в борьбу за интеллектуальное превосходство двух сверхдержав. Права на проигрыша нет. Вокруг поединка разражается мировой скандал. Спасскому приходится справляться с беспрецедентным давлением. Гениальный разум Фишера, взвинченный паранойей, начинает охватывать безумие. Саундтрек к фильму «Жертвуя пешкой».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Лето должно быть безопасным. В этом уверены сотрудники МЧС России. Они проводят регулярные профилактические занятия в детских лагерях. Одно из таких прошло в молодежном центре «Место Валдай». Ребятам напомнили об основных летних рисках. В первую очередь о безопасном купании. Заходить в воду можно только в официальных местах и без палящего солнца. Нельзя заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах без присмотра взрослых. Кроме того, с детьми обсудили меры пожарной безопасности, напомнили телефоны экстренных служб и дали возможность примерить боевую одежду пожарного. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас с детства, и этот день по традиции празднуют по всей стране. В честь памятной даты на площадке у Подковы прошел открытый микрофон «Пушкин. Чудо России». Любой желающий, независимо от возраста, мог подойти к живому микрофону и прочитать любимое стихотворение. В Валдае отметили Международный день сказок и самым сказочным образом. На поляне сказок состоялась премьера спектакля фольклорного театра кукол «Дом сказки» в постановке «Не садись на пенек» по мотивам сказки «Маша и медведь». Новая большая ширма, декорации под открытым небом и оживающие в руках юных мастеров куклы «Озорная Маша» и «Добродушный медведь» вызвали бурю радости. Смех детей, улыбки родителей и невероятное единение. Такую атмосферу подарили зрителям актеры театра и их неповторимые куклы. Стоит отметить, что все декорации, реквизит, куклы и даже новую ширму участники делают самостоятельно. В минувшую субботу в Валдае прошла ярмарка «Арт-галерея «Мастера Валдая». Традиционное место – площадка у царя Подковы, памятного знака валдайским кузнецам и колокольным мастерам. Посетители ходили по рядам, любуясь творениями умельцев и приобретая на память оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства. Люди проявляют большой интерес к арт-галереям, поэтому администрация округа приняла решение этим летом проводить их не только по субботам, но и по воскресеньям. Радиостанция «Валдай ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и App Store. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Лето должно быть безопасным. В этом уверены сотрудники МЧС России. Они проводят регулярные профилактические занятия в детских лагерях. Одно из таких прошло в молодежном центре «Место Валдай». Ребятам напомнили об основных летних рисках. В первую очередь о безопасном купании. Заходить в воду можно только в официальных местах и без палящего солнца. Нельзя заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах без присмотра взрослых. Кроме того, с детьми обсудили меры пожарной безопасности, напомнили телефоны экстренных служб и дали возможность примерить боевую одежду пожарного. 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас с детства, и этот день по традиции празднуют по всей стране. В честь памятной даты на площадке у Подковы прошел открытый микрофон «Пушкин. Чудо России». Любой желающий, независимо от возраста, мог подойти к живому микрофону и прочитать любимое стихотворение. В Валдае отметили Международный день сказок и самым сказочным образом. На поляне сказок состоялась премьера спектакля фольклорного театра кукол «Дом сказки» в постановке «Не садись на пенек» по мотивам сказки «Маша и медведь». Новая большая ширма, декорации под открытым небом и оживающие в руках юных мастеров куклы «Озорная Маша» и «Добродушный медведь» вызвали бурю радости. Смех детей, улыбки родителей и невероятное единение. Такую атмосферу подарили зрителям актеры театра и их неповторимые куклы. Стоит отметить, что все декорации, реквизит, куклы и даже новую ширму участники делают самостоятельно. В минувшую субботу в Валдае прошла ярмарка «Арт-галерея «Мастера Валдая». Традиционное место – площадка у царя Подковы, памятного знака валдайским кузнецам и колокольным мастерам. Посетители ходили по рядам, любуясь творениями умельцев и приобретая на память оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства. Люди проявляют большой интерес к арт-галереям, поэтому администрация округа приняла решение этим летом проводить их не только по субботам, но и по воскресеньям. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыки.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

ни беда постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Волны настроения и

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM.
1: Drunk.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.